Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зеленой.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 23-25 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 23-25 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 23-25 со знаком «плюс».

0: Ясный. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Единый день информирования в августе посвящен теме экологической культуры. В Барановичах обновляют автобусные остановки. Об этом и другом подробней. В Беларуси 20 августа – единый день информирования. Темой мероприятия, которое традиционно в третий четверг месяца собирает на диалоговые площадки представителей власти, руководителей, сотрудников предприятий и организаций, станет экологическая культура «Ответственность каждого». Бережное отношение к природе начинается не с громких лозунгов, а с повседневных поступков. Донести упаковку до урны, выключить воду, заменить лампочку на энергосберегающую, поговорить с ребенком о том, почему нужно сортировать мусор. В первую очередь, это важно для сохранения зеленых богатств для будущих поколений, поддержания чистоты воздуха, а также формирования гармоничной среды обитания в городах и селах. Сегодня информационные группы посетят трудовые коллективы Барановичского региона. Участники расскажут об охране лесных угодий, динамике снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, водных ресурсах нашей страны, борьбе с инвазивными видами растений. Отдельный акцент сделают на правилах обращения с животными. Речь пойдет о регистрации домашних питомцев и региональном распределении пунктов временного содержания четвероногих. В Брестской области за 6 месяцев отремонтировали 200 километров местных дорог. Задание на весь 2026 год – более 400 километров, рассказал заместитель генерального директора Брестоблстрой Сергей Димко. По его словам, из общего количества модернизированных магистралей 180 километров введены в эксплуатацию, то есть полностью оформлены документально. Касательно инфраструктуры в сельских населенных пунктах, специалист уточнил, что в первом регионе 214 агрогородков, и ко всем из них проложены проезды с асфальтобетонным покрытием. Продолжаем выпуск. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какая помощь оказывается многодетным семьям, где воспитываются несовершеннолетние школьного возраста. Так, к новому учебному году им предоставляется единовременная выплата. Сумма составляет 159 рублей 11 копеек на каждого учащегося. Такой перевод в этом году получат около 230 тысяч юных адресатов. Кроме того, для данной категории населения предусмотрены льготы по оплате за пользование учебниками и пособиями. Минтруда обратили внимание, что с 1 сентября по 30 июня белорусские школьники могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте. К единому стилю и архитектурному решению. Барановичи Ремстрой продолжает обновлять автобусные остановки. Современный двойной павильон появился на посадочной площадке на улице Промышленная, рассказал директор предприятия Максим Саси. Крупная навигация, стильные деревянные скамейки, укрытие от непогоды. Все для того, чтобы ждать автобус было комфортно и удобно. По словам руководителя, далее демонтаж конструкции начнется на двух точках вблизи центрального рынка, а также по улице Фроленкова. К новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 23-25 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Баранычах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Хватает самим и идет на экспорт. В Брестском облсполкоме сообщили об урожае и переработке рапса. Предотвращение аварий и наведение порядка на дороге. Как работают светофоры в Барановичах, пояснили в ГАИ. Об этом и другом подробнее. Одна из самых актуальных тем середины августа – предстоящее начало учебного года. К 1 сентября школьники Беларуси получат обновленные учебники. Главный посыл – меньше зубрежки, больше практики. Меняется не только содержание, пересматривают и саму методику. Подготовили 28 учебных пособий, одно из них совершенно новое – «Основы безопасности жизнедеятельности для 4 класса». Остальные переиздали и обновили. Так, в книге по информатике для восьмиклассников появилась глава про искусственный интеллект. Знакомят школьников и с современными достижениями республики, ее историей и культурой. По обновленным стандартам станут заниматься первоклассники. В программы заложили 6 универсальных компетенций. Среди них гражданственность, системное мышление, коммуникация, кооперация, эмоциональная регуляция и устойчивое личностное развитие. Должно стать больше возможностей для диалога и работы в группах, а также для проявления лидерских качеств. В Брестской области урожай озимого рапса более чем на треть увесистее, чем в прошлом году. Как рассказали в областном исполнительном комитете, в юго-западном регионе нынешним летом намолотили 237 200 тонн. Это примерно на 70 тысяч тонн больше прошлогоднего объема. С одного круга в среднем аграрии получали 32,6 центнера. Прибавка к уровню 2025 составила 6,5 центнера с гектара. В лидеры по урожайности вышли Ляховичский, Столинский и Барановичский районы. Масло-семена сельхозорганизации отправляют на перерабатывающие предприятия. На выходе получается продукция для продовольствия и нужд животноводства. В частности, произведенное реализуется на внутреннем рынке и отгружается на экспорт более чем в десяток стран Европы, Азии и Африки. В их числе Китай, Индия, Саудовская Аравия, Израиль, Непал, Норвегия, Тунис. Продолжаем выпуск. Соблюдение правил личной гигиены. Медики напоминают о профилактике кишечных инфекций. Тема не теряет актуальности в конце августа и осенний период, рассказала врач-эпидемиолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Анна Чеботарь. Относительно теплая погода благоприятна для реализации пищевого пути передачи возбудителей. В рационе присутствуют овощи, арбузы, дыни, виноград, персики, которые не всегда хорошо промываются перед употреблением. Арбузы и дыни нужно вымыть щеткой и съесть сразу или хранить в холодильнике не более суток. Конечно, нельзя покупать разрезанные бахчевые культуры. В группе риска для всех кишечных инфекций – дети раннего возраста. Кроме того, после летних каникул возвращаются к учебе школьники. В детских садах формируются новые группы, отметила Анна Чеботарь. К другим новостям. Предотвращение аварий и наведение порядка на проезжей части. Светофор избавил человечество от необходимости постоянно дежурить на сложных пересечениях дорог. Трехглазому постовому более 100 лет. И отсчет истории изобретения идет именно с августа. Сколько автоматических указателей действует в Барановичах, рассказал службе новостей радио «Барановичи ФМ» старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. По его словам, в городе 63 объекта, где движение транспортных и пешеходных потоков регламентируют световые регуляторы. На 31 перекрестке приборы функционируют в круглосуточном формате. На 29 в темное время года переходит в режим желтого мигания, напоминая тем, кто за рулем, а также пешеходам и велосипедистам, что необходимо руководствоваться знаками приоритета. Режим зависит от интенсивности трафика в этой точке города. Еще 3 объекта не подключены к сети. Часть из них расположены в новом микрорайоне «Северный 2» и начнут нести службу по мере заселения жилфонда. К новостям компании. только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 8 029 232 44 44. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Послепобед Чехов новинка. Домашние сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8 029 582 87 16.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси зарплаты работников бюджетной сферы вырастут с 1 сентября. Правительство приняло постановление повысить базовую ставку до 300 рублей. Это уже второе ее увеличение с начала года. Это один из основных элементов системы оплаты труда бюджетников. К ней привязаны различные стимулирующие и компенсационные начисления. Изменения напрямую коснутся порядка 770 тысяч человек. Всего в 2026 на оплату их труда предусмотрено почти 24 миллиарда рублей. Как отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Острейко, за прошлую пятилетку номинальная начисленная заработная плата для этой категории возросла вдвое. За первое полугодие 2026-го более чем на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. И по проекту бюджета на 2027 закладывается необходимое финансирование, которое позволит продолжить этот тренд. В Беларуси утверждены новые программы факультативных занятий для школьников. Об этом сообщили в Министерстве образования. Нововведения направлены на раннюю профориентацию, развитие практических навыков и творческих способностей. Для ребят первых-четвертых классов появятся основы финансовой грамотности. Обучение рассчитано на 68 часов. Курс завершает создание единой системы просвещения с 1 по 9 класс. Через игровые и ситуационные задачи ученикам начальных классов помогут сформировать навыки безопасного и эффективного поведения. Для восьмиклассников введут направление «Юный инженер-физик», призванный углубить знания и мотивировать подростков к выбору этого профиля обучения на старшей ступени. Уделят внимание и творчеству. С 1 по 9 класс будет возможность осваивать игру на флейте. Продолжаем выпуск. До начала нового учебного года остается чуть больше недели. В это время в Беларуси традиционно проходит благотворительная кампания по сбору детей к школе. Часть этого марафона – проект «Партия детям», организованная белорусской партией «Белая Русь». Накануне акция состоялась в Барановичах. В 2026-м ежегодная инициатива обрела новый необычный формат. Чтобы оказать поддержку многодетным семьям, вышли за рамки обычных кабинетов и организовали выездную встречу в Доме торговли «Радуга». Председатель Барановичского городского отделения партии «Белая Русь» Елена Соловей и глава депутатского корпуса Виктор Колосовский встретились с семьями «Малышка» и «Бурец», чтобы лично помочь им с выбором одежды делового стиля. Юная модница Екатерина Бурец, которая идет в 6 класс, и ее сестра Анна, будущая первоклассница, вместе с мамой Ольгой, членом городского отделения партии, тщательно подбирали образы. В семье «Малышка», где воспитывается 8 детей, трое – школьники. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Баранович FM. Радио нашего города.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 23-25 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Реклама.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Не смог

Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил Андраша Баку с избранием на пост президента Венгрии. Школьный базар развернется в центре Барановичей 21 и 22 августа. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поздравил Андраша Баку с избранием на пост главы Венгрии. Президент пожелал коллеге успехов на таком ответственном посту, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В своем обращении Александр Лукашенко выразил уверенность, что огромный исторический опыт и мудрость венгерского народа будут и в дальнейшем ориентировать страну на открытое и взвешенное взаимодействие на мировой арене, в том числе с Белоруссией, которая, как и Венгрия, занимает особое место в центре Европы, на пересечении культур и цивилизаций. Также президент поздравил народ Венгрии и руководство этого государства с наступающим национальным праздником – Днем Святого Иштвана. Жительницы нашей страны смогут выявить риски бесплодия во время диспансеризации, сообщил заместитель директора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович. В год белорусской женщины Минздрав ввел план профилактических мероприятий. Пациентки от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить гормональный скрининг, который позволит выявить риски задолго до клинических проявлений. Кроме того, целевые исследования предусмотрены и для женщин более старшего поколения. Таким образом, каждая от юности до элегантного возраста находится в фокусе медицины, отметил Иван Курлович. В центре Барановичей 21 и 22 августа развернется школьный базар. Об этом сообщили в отделе торговли и услуг горосполкома. Ярмарка будет работать около дома торговли «Радуга» с 10 до 17 часов. Закупиться приглашают не только местных жителей, но и гостей. Свою продукцию предложат предприятия концерна «Беллекпром», швейные фабрики, а также ремесленники. Ожидается широкий ассортимент одежды делового стиля, канцелярских принадлежностей, рюкзаков. К слову, после приятных покупок можно насладиться концертной программой на брусчатке в рамках традиционного проекта «Музыкальные вечера». Начало в 17 часов. Кроме того, приобрести все необходимое к началу учебного года есть возможность в торговых сетях, в отдельных секциях и на маркетплейсах. Продолжаем выпуск. Мошенники не устают примерять все новые маски. Вчера они были сотрудниками банка, сегодня операторами сотовой связи, завтра кем угодно. Жителям нашего города поступают звонки якобы от медработников из поликлиники, рассказал оперуполномоченный отделения по борьбе с киберпреступностью Барановичского ГУВД Александр Доминикан. Схема проста. Под предлогом формирования электронной базы злоумышленники просят жертву продиктовать персональные данные или назвать код из СМС-оповещения для записи на прием. Как отметил правоохранитель, нельзя сообщать по телефону личные сведения или пароли от банковских карт. В случае сомнений лучше перезвонить в поликлинику для уточнения информации. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, дождь. Ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 16-20. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, дождь. Ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 16-20. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик авто бай».
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь развивает взаимовыгодное сотрудничество с Мьянмой. Безопасность и комфорт. Специалисты Барановичского ЖЭО строго следят за исправностью игрового оборудования во дворах. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Республики Союз Мьянма. Мин Аунг Лайн 20 августа прибыл в Беларусь с официальным визитом, сообщает Белта. Основная встреча на уровне глав государств запланирована на пятницу, 21 августа. Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Прежде всего, речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Внимание будет уделено взаимодействию на международных площадках. По итогам намечено подписание документов, направленных на укрепление в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. В Беларуси работает около 16 700 объектов общественного питания на 800 тысяч посадочных мест, сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич. Сфера динамично развивается и адаптируется к современным реалиям. Темп роста розничного товарооборота здесь за первое полугодие составил 101,1%. Доход 3 миллиарда 800 миллионов рублей, рассказала Светлана Короткевич. Среди актуальных тенденций – развитие традиционного белорусского направления и мини-кофеен, которые оказывают ежедневные услуги потребителям. Одно из направлений на ближайшую пятилетку – расширение возможностей для развития. Сегодня норматив обеспеченности – 42 посадочных места на 1000. Эту цифру планируется увеличить до 50 до 2030 года. Еще один вектор – предоставить бизнесу возможность развиваться не только в крупных городах и областных центрах, но и малых населенных пунктах и сельской местности. Современные тренды, быстрый и качественный сервис, еда на вынос, пекарни, доставка, а также возможность заказать через интернет товары, в том числе блюда, приготовленные в объектах общественного питания, пояснила замминистра. Специалисты ЖЭО «Барановичи» регулярно следят за исправностью игрового оборудования, размещенного на территории дворов. Главная цель мероприятий – создание безопасных, комфортных и современных условий для физического и социального развития детей. Работники устраняют сломанные детали, заделывают трещины, удаляют ржавчину на качелях, горках и турниках, покрывают их краской. За первое полугодие 2026 года по результатам проведенных осмотров была отремонтировано 51 единица оборудования. Заменено 14. Столько же было демонтировано. В коммунальной службе обратили внимание, сохранность игровых площадок зависит не только от своевременного ухода, но и от соблюдения простых правил поведения детей и подростков. На короткий единый номер 115 можно обратиться в случае обнаружения поломок или опасных элементов. Продолжаем выпуск. Республиканский профсоюзный правовой прием граждан пройдет в Барановичах 27 августа. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. При необходимости для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры. Мероприятие пройдет с 10:20 до 12:20 по адресу улица Гагарина, 62. С 12:30 до 14:30 улица Советская, 79. Прием проведет правовой инспектор труда Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности Белпрофмаш Олеся Козак. Предварительная запись по будням 8-0-162-50-71-09 с 8:30 до 16:30. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Дождь. Ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 16-20. Ночью ожидается 14-15 со знаком «плюс».

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама. Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Дождь. Ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 16-20. Ночью ожидается 14-15 со знаком плюс.

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Мьянмы прибыл в Беларусь. Минобразование запускает горячую линию. Об этом и другом подробнее. Президента Мьянмы встретили в национальном аэропорту Минск. Мина Онхлайн прибыл в Беларусь сразу после завершения своего рабочего визита в Россию. В аэропорту главу Мьянмы встретил вице-премьер Виктор Каранкевич. По прибытии в Минск Мина Онхлайн возложил венок монументу Победы, почти в память погибших в годы Великой Отечественной войны. Отношения между Минском и НИПИДО развиваются стремительно. За прошлый год товарооборот между странами составил около 16 миллионов долларов. Цифра пока скромная, поэтому необходимы новые точки экономического роста. Направления совместной работы – промышленная кооперация, фармацевтика, АПК, локализация производств. Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на пятницу 21 августа. Сегодня в Минске стартовал совместный бизнес-форум – площадка для расширенных B2B-переговоров. Экологическая культура – ответственность каждого. В Беларуси един

0: уничтожение цивилизации и сохранять ресурсы. Такой тезис звучит в диалоге сегодня. В Барановичском районе на базе ДЭО номер 24 с коллективом предприятия пообщался председатель райисполкома Роман Жук, а также директор районного ЖКХ Михаил Бобровский и руководитель Барановичского лесхоза Борис Ги. Как отметил Роман Борисович, экологическая культура должна проявляться не только в крупных природоохранных мероприятиях, но прежде всего в повседневных поступках каждого человека, в том, как он расходует воду, обращается с отходами, относится к природе и животным. К слову, система водоснабжения района включает 115 водозаборных скважин и 44 сети водоснабжения. Продолжаем выпуск. Минобразование запускает горячую линию. С 20 августа есть возможность задать вопросы перед 1 сентября. Родители, педагоги и учащиеся могут обратиться за разъяснениями по любым темам, связанным с организацией учебного процесса. Специалисты предоставят оперативные ответы. Сервисная служба будет работать по 5 сентября. Прием звонков ведется в будние дни с 9 до 18 с часовым перерывом на обед с 13 до 14. Получить консультацию можно по телефону плюс 375 17 222 43 12. И о спорте. В предпоследнем матче 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу МЛ «Витебск» на своем поле взял верх над Барановичами 2-0. Стадион собрал более 4500 зрителей. Не затерялись среди присутствующих и полсотни болельщиков красно-синих. Как отметил главный тренер состава Роман Киренкин, команда получила опыт и сделает правильные выводы, чтобы в дальнейшем не совершать грубых ошибок. Парни старались усилить игру замен, но, к сожалению, не удалось забить хотя бы один гол, чтобы получить накал. Важно готовиться к следующим играм, не допускать грубых ошибок, и тогда будет результат. Уже на выходных футболисты местного клуба примут на домашнем поле спортсменов Брестского «Динамо» в рамках 19-го круга чемпионата страны. Дерби региона намечено на 23 августа. Начало в 14:00. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Дождь. Ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 16-20. Ночью ожидается 14-15 со знаком «плюс».

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36. Баранович FM.

0: Хіт FM на 100.0. 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Дождь. Ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 16-20. Ночью ожидается 14-15 со знаком «плюс».

0: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
1: Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ новости.
1: Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Премьер-министр Александр Турчин провел переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, передает Белта. На повестке были актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Ключевые темы – промышленная кооперация, партнерство в сфере сельского хозяйства и продовольствия, совместные проекты в области здравоохранения. Дипломатические отношения между Белоруссией и Мьянмой установлены 22 сентября 1999 года. Налажены контакты на высшем уровне. В 2025-м состоялось 6 встреч лидеров двух стран. В июле 2026-го Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом НИПИДО. Ведется реализация дорожной карты по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Сегодня в Минске организован белорусско-мьянманский бизнес-форум. По его итогам ожидается подписание коммерческих документов и соглашений. В Беларуси 20 августа – единый день информирования. Темой мероприятия, которое традиционно в третий четверг месяца собирает на диалоговые площадки представителей власти, руководителей, сотрудников предприятий и организаций, станет экологическая культура «Ответственность каждого». Бережное отношение к природе начинается не с громких лозунгов, а с повседневных поступков. Донести упаковку до урны, выключить воду, заменить лампочку на энергосберегающую, поговорить с ребенком о том, почему нужно сортировать мусор. В первую очередь, это важно для сохранения зеленых богатств для будущих поколений, поддержания чистоты воздуха, а также формирования гармоничной среды обитания в городах и селах. Сегодня члены информационных групп посещают трудовые коллективы Барановичского региона. Участники рассказывают об охране лесных угодий, динамике снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, водных ресурсах нашей страны, борьбе с инвазивными видами растений. Отдельный акцент делают на правилах обращения с животными. Речь о регистрации домашних питомцев и региональном распределении пунктов временного содержания четвероногих. В Беларуси утверждены новые программы факультативных занятий для школьников. Об этом сообщили в Министерстве образования. Нововведения направлены на раннюю профориентацию, развитие практических навыков и творческих способностей. Для ребят первых-четвертых классов появится основа финансовой грамотности. Обучение рассчитано на 68 часов. Курс завершает создание единой системы просвещения с 1 по 9 класс. Через игровые и ситуационные задачи ученикам начальных классов помогут сформировать навыки безопасного и эффективного поведения. Для восьмиклассников ведут направление «Юный инженер-физик», призванное углубить знания и мотивировать подростков к выбору этого профиля обучения на старшей ступени. Уделят внимание и творчеству. С 1 по 9 класс будет возможность осваивать игру на флейте. Продолжаем выпуск. В центре Барановичей 21 и 22 августа развернется школьный базар. Об этом сообщили в отделе торговли и услуг горосполкома. Ярмарка будет работать около дома торговли «Радуга» с 10 до 17 часов. Закупиться приглашают не только местных жителей, но и гостей. Свою продукцию предложат предприятия концерна «Беллекпром», швейные фабрики, а также ремесленники. Ожидается широкий ассортимент одежды делового стиля –

0: музыкальные вечера. Начало в 17 часов. Кроме того, приобрести все необходимое к началу учебного года есть возможность в торговых сетях, в отдельных секциях и на маркетплейсах. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
1: Погода.
0: В ближайшие дни циклонические вихри, быстро сменяя друг друга, будут удерживать неустойчивый характер погоды, принесут осадки и порывистый ветер. При этом температура по Беларуси очень контрастная. Прохладно по северо-западной половине и жарко по юго-востоку. Разбежка составляет от 10 до 15 градусов. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 16-20. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, дождь. Ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 16-20. Ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Донор-рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор-рум на Ленина 49. А еще Донор-рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Брестская область наращивает объемы экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Представители Барановичского региона участвуют в форуме волонтеров СНГ, который проходит в Астане. Об этом и другом подробнее. Президент Мьянмы Мин Ван Хлайн 20 августа прибыл с официальным визитом в Беларусь, чтобы обсудить укрепление существующей двусторонней дружбы и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих общих интерес. Переговоры на высшем уровне, а также по линии профильных ведомств и бизнес-сообществ станут продолжением интенсивного политического диалога. Для Беларуси Мьянма – это одновременно рынок, промышленный партнер, дипломатическая опора в Юго-Восточной Азии и потенциальная точка входа в более широкий регион. Для Мьянмы Беларусь – источник технологий, промышленной продукции, опыта и государство, которое также делает ставку на многовекторные связи с глобальным югом. Брещина в январе-июне этого года нарастила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья почти на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. Регион является ведущим экспортером в Беларуси. Поставки охватывают 57 стран, один из ключевых партнеров – Россия. В первом полугодии сельскохозяйственная продукция туда поставлялась в 67 регионов. Номенклатура представлена мясной, молочной, рыбной продукцией, кондитерскими изделиями, овощами, сахаром и другими товарными позициями. В Астане открылся первый форум волонтеров Содружества независимых государств, участие в котором принимает около 300 делегатов из 7 стран. В их числе представители Барановичского района, директор территориального центра социального обслуживания населения Снежана Мороз и серебряный волонтер учреждения Иван Кустинский. Столица Казахстана стала площадкой для обмена опытом и развития совместных волонтерских инициатив. Форум учрежден по инициативе президента Казахстана Касым Жакарта Такаева и решением Совета глав правительств СНГ. Он призван стать ежегодной площадкой для консолидации инициатив и укрепления сотрудничества. С каждым годом актуальность волонтерства возрастает. Активные и заинтересованные люди есть во всех уголках страны, отметила Снежана Мороз. Один из них – Иван Кустинский, который безвозмездно занимается с ребятами-инвалидами. В рамках проекта «На пути к мечте» он научил играть на баяне жителя деревни Застаринье Дениса Ревковского, который в детстве лишился зрения, но всегда мечтал стать музыкантом. Именно такие неравнодушные к чужим проблемам люди обменяются успешными практиками и договорятся о новых форматах сотрудничества. Продолжаем выпуск. С 25 августа по 5 сентября в республике пройдет акция «Внимание, дети!». В это время водители должны круглосуточно включать ближний свет фар и дневные ходовые огни, обратил внимание старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Гордейко. За несоблюдение этого правила предусмотрен штраф до 3 базовых величин, что составляет 135 рублей. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями, дождь. Ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 16-20, ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: Реклама.
1: Гастропабий Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями, дождь. Ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов. Вечером 16-20, ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8 029 582 87 16.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044, 781 13 95.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Принят новый свод норм по торговле, общепиту и бытовому обслуживанию на селе. Президент подписал указ. Первенство по пляжному волейболу состоится в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документ направлен на повышение качества и создание дополнительных условий для жителей малых населенных пунктов. С этой целью на местном уровне выстраивается система свод норм. Учитываются, с одной стороны, пожелания жителей, с другой – экономические интересы субъектов. В частности, берутся во внимание особенности по налогообложению, организации работы автомагазинов, отчуждению на возмездной основе недвижимости. Предусмотрена персональная ответственность председателей областных и районных исполкомов, а также руководителей торговых объектов за обеспечение надлежащей инфраструктуры. В Брестском облсполкоме утверждена очередная программа сотрудничества органов местного управления области с Брестской и Пинской епархиями Белорусской Православной Церкви. Ее цель – объединить усилия для укрепления духовно-нравственных основ личности и общества, создать благоприятные условия для решения социальных задач, стоящих перед регионом. Подписи под документом поставили председатель облсполкома Петр Пархомчик, архиепископ Брестский и Кубринский Иоанн и епископ Пинский и Лунницкий Георгий. Основные постулаты взаимодействия остаются неизменными. В центре внимания – духовно-нравственное патриотическое воспитание подрастающего поколения. Особый раздел посвящен укреплению института семьи, материнства и детства. Не менее важный вопрос – социальная защита и благотворительность. Значительное место отведено теме сохранения и восстановления историко-культурного наследия, а также усилено взаимодействие в сферах здравоохранения, культуры, спорта и туризма. Продолжаем выпуск. Военнослужащие 8-й радиотехнической бригады примут участие в совместных оперативно-тактических тренировках Беларуси и России на полигоне Шулук. Непрерывную радиолокационную разведку они будут вести в соответствии с планом подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению в 2025-2026 учебном году. Учение под руководством заместителя командующего ВВС и войсками ПВО намечено с 25 августа по 10 сентября. В части прошел осмотр готовности личного состава и вооружения военной специальной техники. На построении присутствовал священник, который прочитал военнослужащим молитву, окропил их святой водой, а также технику. Пожелал успехов при выполнении поставленных задач за пределами страны. Первенство по пляжному волейболу состоится в Барановичах. Соревнования запланированы на 22 августа. Насыщенную борьбу примет оборудованная площадка в парке имени 30-летия ВЛКСМ. К участию в соревнованиях допускаются любительские команды города, юношеские до 16 лет включительно, мужские, женские и смешанные. В каждой дружине по 2 игрока и 1 представитель. Начало в 10 часов. За дополнительной информацией обращаться по телефону плюс 375-33-670-02-35. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к спортивному празднику, проверить свои силы и получить заряд положительных эмоций. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 15-16 градусов. В течение дня ожидается 21-23, выше 0.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 15-16 градусов. В течение дня ожидается 21-23, выше 0.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Совместный технопарк поставки продовольствия и лекарств Беларусь и Мьянма развивает двустороннее сотрудничество. Благотворительная инициатива БРСМ «Школу с добрым сердцем» продолжится в Барановичах до конца августа. Об этом и другом подробнее. Предложение по развитию сотрудничества Беларуси и Мьянмы озвучил премьер-министр Александр Турчин во время совместного бизнес-форума в Минске, передает Белта. В числе перспективных направлений – проекты в агропромышленном комплексе и обеспечение продовольственной безопасности. Наша страна традиционно сильна в этой отрасли и способна полностью закрыть потребности зарубежного рынка в качественном сухом молоке, детском питании, рапсовом и сливочном масле, сказал глава правительства. Следующий вектор – работа в сфере здравоохранения и фармацевтики. Республика готова не только наращивать поставки лекарственных препаратов, но и переходить к локализации их производства в Мьянме. Актуально также взаимодействие в области высоких технологий, науки, подготовки квалифицированных кадров, заключил Александр Турчин. Срок упрощенной проверки электросамокатов истекает 31 августа, напомнили в Госстандарте. Оценка соответствия нужна тем, кто купил средства персональной мобильности до 1 сентября 2025. Разгоняет его быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Испытательные лаборатории работают по своему графику, иногда выезжают в районные центры. На процесс сильно влияет погода. Процедуру на улице не проводят в дождь и сильный ветер, поэтому затягивать с обращением не стоит. Спрос на услугу постепенно растет. С момента вступления указа в силу специалисты выдали уже 3500 выписок. Создана соответствующая инфраструктура центров. Их по всей стране 25 в 16 городах, в том числе Баранович. Молодежная инициатива «В школу с добрым сердцем» набирает обороты в Барановичах. Ее цель – оказать поддержку особо нуждающимся в подготовке к новому учебному году. Активисты БРСМ организуют благотворительные пункты в местах массового скопления людей, где каждый желающий может оставить канцтовары и другие принадлежности. Очередное мероприятие в нашем городе пройдет 21 августа. Волонтерский штаб разместится вблизи торгового дома «Радуга» во второй половине дня. Сбор продолжится 26 числа. После подарки вручат многодетным, неполным семьям, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, передать помощь можно по адресу улица Советская, 59/6, кабинет номер 8, с 8 до 16 часов. Как отметил первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей, даже маленький вклад может стать для ребят большим сюрпризом. Продолжаем выпуск. Сегодня ночью на пол дежурного барановичского ГРУЧС поступило сообщение о задымлении в здании на улице Ленина. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. По прибытии установлено, что в кафе произошло тление бумажной упаковки на прилавке без последующего распространения огня на строительной конструкции помещения. Работники МЧС оперативно ликвидировали очаг, после чего убедились в отсутствии риска возгораний. Никто не пострадал. Спасатели напоминают, не оставляйте горючие материалы рядом с нагревательными приборами. Всегда проверяйте помещение перед уходом. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении двух часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как СМС-викторине, так и последним футбольным новостям, а также специальной музыкальной рубрике с новинками. Пока же просто напомню о том, что сегодня 20 августа на календарной странице, четверг, пожелаю вам хорошего настроения и вечера, давайте вместе его планировать, слушая музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Гастропабий Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Акция «Мегашопинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите, Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня футболка от бренда Вайнер, и вы сами сможете выбрать ту, что вам понравится. Подарок достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 20 августа в 1966 году, издательство «Детская литература» опубликовало книгу, в которой впервые появился этот популярный детский персонаж. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Вариант первый – Незнайка, вариант второй – Чебурашка и вариант третий – Кот Леопольд. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 20 августа в 1966 году, издательство «Детская литература» опубликовало книгу, в которой впервые появился этот популярный детский персонаж. Кто бы это мог быть? Вариант первый – Незнайка, вариант второй – Чебурашка и вариант третий – Кот Леопольд. Если перечисленные персонажи вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции, выбрать тот из них, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, какой сказочный персонаж впервые появился на страницах книги издательства «Детская литература» именно в этот день, 20 августа 1966 года. Ну и по сей день остается все таким же узнаваемым и популярным. Это Чебурашка, как многие из вас догадались. А сама же книга называется «Крокодил Гена и его друзья». Это детская сказочная повесть Эдуарда Успенского, первая из цикла произведений о Чебурашке и крокодиле Гене. Повесть была опубликована с иллюстрациями Валерия Алфеевского, затем многократно переиздавалась. Это первое прозаическое произведение Успенского. За год до этого он выпустил дебютный поэтический сборник «Смешной слоненок». В 1968 году по мотивам повести режиссером Романом Качановым был снят мультфильм «Крокодил Гена», в котором впервые появились анимационные персонажи крокодила Гены, Чебурашки и старухи Шапокляк, визуальные образы которых принципиально не менялись до нынешнего времени, но и были широко растиражированы в массовой культуре. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 3985. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить свой подарок. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите, Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30, студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Участие в международных специализированных выставках и ярмарках стимулирует в Беларуси. Внимание, дети! В преддверии учебного года ГАИ проведет комплексное мероприятие. Об этом и другом подробнее. Участие в международных специализированных выставках и ярмарках стимулирует в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Максимально возможный размер возмещения части расходов субъекту хозяйствования увеличивается с 250 до 500 базовых величин. Кроме того, кратность этих компенсаций станет выше – с 1 до 2 при условии посещения разных стран. Новации направлены на расширение рынков сбыта отечественных товаров и возможностей для участия экспортеров в международных экспозициях. Беларусь и Мьянма намерены конвертировать политический диалог в конкретные проекты в экономической сфере. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Турчин во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. Есть много точек соприкосновения в экономике, взглядах на глобальные процессы и стремлении к процветанию. Налажен постоянный диалог на высшем и высоком уровнях, сказал Александр Турчин. Функционирует белорусско-мьянманский комитет по торгово-экономическому сотрудничеству, совместная рабочая группа в области сельского хозяйства и продовольствия. Продолжает развиваться договорно-правовая база. В текущем году открыто посольство в Минске. До конца года заработает белорусское дипломатическое представительство НИПИДО. Президент Мьянмы прибыл в Беларусь с официальным визитом. Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на 21 августа. Продолжаем выпуск. В Беларуси проходит единый день информирования. В центре внимания экологическая культура, ответственность каждого. Тема обсуждения в каждом коллективе – сохранение окружающей среды и формирование ответственного отношения к природе. Председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк посетил предприятие «Блик», которое является производственным звеном общественного объединения «Белорусское общество глухих». Предприятие ведет свою летопись с июня 1946 года, когда была основана как обувная мастерская. Сегодня «Блик» динамично развивается. Здесь трудится около 250 высококвалифицированных специалистов. Максим Антонюк ознакомился с работой цехов, где выпускают обувь и швейные изделия высокого качества, соответствующие актуальным тенденциям рынка. Затем пообщался с трудовым коллективом. Экология – это именно та тема, где эффективность во многом зависит от понимания со стороны общества, от личной ответственности каждого гражданина, от непосредственного участия и взаимодействия с государственными структурами. Глава города остановился на мерах, направленных на обеспечение экологического благополучия населения. Для каждого из нас бережное отношение к окружающей среде должно стать образом мышления и нормальной жизни, подчеркнул Максим Антонюк.
2: У нас значительно снизились выбросы в окружающую среду вредных газов. На сегодняшний день, если взять город Барановичи, то 385 объектов стационарных выбросов, на которых имеются газоочистные установки. За счет чего наш воздух стал чище? За счет того, что мы отказались от мазута и перешли на газовые топливо, перешли на пеллеты. За счет внедрения электрического транспорта снижаются наши выбросы. За счет обновления подвижного состава. И в том числе автобусный парк в городе Барановичи. Это более современные автобусы с более низкими выбросами. Если брать водные ресурсы, все вы знаете эту программу «Чистая вода». Для города Барановичи такой проблемы не стоит, потому что все мы с вами пьем чистую воду, которая добывается из подземных источников. Применительно к нашему городу у нас, наверное, большая проблема была эта система канализации, особенно в частном секторе. И в этом году нам удалось добиться большого рывка в этом направлении. Мы приступили к канализованию двух больших кварталов застройки. Это квартал Дубова, на котором и дальше будут раздаваться участки гражданам. И кварталы расположены в районе улицы Розы Люксембург. И бюджет на себя взял значительные затраты по строительству канализации части центрального выпуска и строительства данной канализационной насосной станции.
1: ходе встречи глава города ответил на вопросы работников предприятия. Во время окончания летних каникул и начала нового учебного года на дорогах Барановичей пройдет республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, наряды ДПС организуют профилактические и рейдовые мероприятия на улицах, в учреждениях образования, трудовых коллективах, проверят перевозку детей и пропуск пешеходов. Правила проезда пешеходных переходов будут нести дежурство вблизи колледжей, школ, гимназий, детских садов. С 25 сентября по 5 августа все водители должны в светлое время суток двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями при их наличии. За пренебрежение правилами положен штраф в размере до 3 базовых величин. Горячая линия по вопросам профилактики и лечения табакокурения будет организована в Барановичском межрайонном наркологическом диспансере. Обратиться к специалистам можно 21 августа с 9 до 12 часов по телефону 67-68-12. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением производства приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80163-5995-24. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Август на текущей неделе принес в нашу страну интенсивные осадки, которые в отдельные сутки достигали критериев сильных. В Беларуси в пятницу ночью во многих районах Брестской области днем по юго-востоке ожидаются сильные дожди и грозы. Объявлен оранжевый уровень опасности. При этом периодически они будут идти в сопровождении гроз и порывистого ветра. Утешением при этой ненастной погоде станет повышение температурного фона. Начиная с воскресенья, влияние атмосферных фронтов ослабнет, а вот температура снова пойдет на спад. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный, 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 13-15 градусов. В течение дня ожидается 20-22, выше 0.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Потрясающая новость. Йо суши роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
3: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

На следующий час мы не планируем проводить розыгрыши. Вместо этого отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут», где узнаем свежие футбольные новости, но также не забываем и про рубрику «Неформат», где мы представим новый трек американской рок-группы «Afghan Wings». Поэтому не пропустите премьеру и не уходите далеко. Скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

Как водится, самое спортивное и музыкальное мы оставили на заключительный час программы «Еще не вечер», чтобы скрасить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы, соответственно, говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки. Что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогноз и говорят, что будет пасмурно, вероятные небольшие осадки, в среднем температура воздуха днем плюс 18-20 градусов. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Station. Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов, в котором встречались нидерландский НЕК Нейбиген и норвежский Будё Глимт. Игра прошла на стадионе Гоферт Стадион в городе Нейбиген. Победу со счетом 3-1 одержали гости. Счет открыл полузащитник норвежцев Сондре Брунстад на 25-й минуте. В конце первого тайма на 44-й нападающий Андреас Хельмерсен реализовал пенальти, забив второй гол Будё Глимт. Во втором тайме на 50-й минуте защитник Хайтам Алиасами сделал счет разгромным. На 86-й минуте хабек хозяев поля Клемен Бисхоф отыграл один мяч. Ответная встреча между этими командами состоится 25 числа в Норвегии. Также вчера состоялся матч первого тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский Атлетико и Малага. Встреча прошла на стадионе Метрополитано в Мадриде. Победу со счетом 2-0 праздновали футболисты команды хозяев поля. Первый гол в этой игре забил форвард Атлетико Ли Кан Ин на 70-й минуте, а на 85-й нападающий хозяев поля Алекс Баена удвоил преимущество мадридцев. В следующем туре Атлетико в домашнем матче встретится с Вильяреалом 23 августа, а Малага на день позже на своем поле сыграет с Депортиво из Ла-Коруньи. Тоттенхэм работает над двойной сделкой с Манчестер Сити по переходу игроков группы «Атаки». Как сообщает инсайдер Дэвид Арнштейн в своем твиттере, лондонцы стремятся заполучить вингера Савиньо и форварда Амара Мармуша. По данным источников, в Тоттенхэме видят 22-летнего бразильца и 27-летнего египтянина в качестве ключевых игроков для усиления атаки. Переговоры с Ман-Сити продолжаются. Ранее Тоттенхэм подписал вратаря Мартина Дубровку из Бёрнли, защитников Яна Паула Ван Хекки из Брайтона, Маркоса Сенесси из Борнмута, Эндрю Робертсона из Ливерпуля, а также полузащитников Матеуша Фернандеша из Вест Хэм Юнайтед и Сандра Тонали из Ньюкасла. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это первый матч решающего раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги Конференций. Так, в третьем по значимости европейском кубковом турнире норвежский Тромсё принимает на своем поле английский Брайтон. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Не формат.
1: Рубрика «Неформат», напомню, среда-четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного коллектива с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера известной американской рок-группы The Afghan Whigs, которой потребовалось много времени, чтобы обрести собственное уникальное звучание. Не так давно музыканты анонсировали свой 10-й по счету студийный альбом. Диск получил название «Soft Control» и поступит в продажу завтра, 21 числа. Давайте послушаем свежий сингл с этой пластинки. Итак, Afghan Whigs, новая песня «My Lover». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Екатерина Ярмолик. Добрый вечер. Александр Лукашенко подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документ направлен на повышение качества и создание дополнительных условий для жителей малых населенных пунктов. С этой целью на местном уровне выстраивается система свод норм. Учитываются, с одной стороны, пожелания жителей, с другой – экономические интересы субъектов. В частности, берутся во внимание особенности по налогообложению, организации работы автомагазинов, отчуждению на возмездной основе недвижимости. Предусмотрена персональная ответственность председателей областных и районных исполкомов, а также руководителей торговых объектов за обеспечение надлежащей инфраструктуры. В Брестском облсполкоме утверждена очередная программа сотрудничества органов местного управления области с Брестской и Пинской епархиями Белорусской православной церкви. Ее цель – объединить усилия для укрепления духовно-нравственных основ личности и общества, создать благоприятные условия для решения социальных задач, стоящих перед регионом. Подписи под документом поставили председатель облсполкома Петр Пархомчик, архиепископ Брестский и Кубринский Иоанн и епископ Пинский и Лунницкий Георгий. Основные постулаты взаимодействия остаются неизменными. В центре внимания – духовно-нравственное патриотическое воспитание подрастающего поколения. Особый раздел посвящен укреплению института семьи, материнства и детства. Не менее важный вопрос – социальная защита и благотворительность. Значительное место отведено теме сохранения и восстановления историко-культурного наследия, а также усилено взаимодействие в сферах здравоохранения, культуры, спорта и туризма. Военнослужащие 8-й радиотехнической бригады примут участие в совместных оперативно-тактических тренировках Беларуси и России на полигоне «Шулук». Непрерывную радиолокационную разведку они будут вести в соответствии с планом подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению в 2025-2026 учебном году. Учение под руководством заместителя командующего ВВС и войсками ПВО намечено с 25 августа по 10 сентября. В части прошел смотр готовности личного состава и вооружения военной специальной техники. На построении присутствовал священник, который прочитал военнослужащим молитву, окропил их святой водой, а также технику. Пожелал успехов при выполнении поставленных задач за пределами страны. Продолжим выпуск. В Астане открылся первый форум волонтеров Содружества независимых государств, участие в котором принимает около 300 делегатов из 7 стран. В их числе представители Барановичского района, директор территориального центра социального обслуживания населения Снежана Мороз и серебряный волонтер учреждения Иван Кустинский. Столица Казахстана стала площадкой для обмена опытом и развития совместных волонтерских инициатив. Форум учрежден по инициативе президента Казахстана Касым-Жакарта Токаева и решением Совета глав правительств СНГ. Он призван стать ежегодной площадкой для консолидации инициатив и укрепления сотрудничества. С каждым годом актуальность волонтерства возрастает. Активные и заинтересованные люди есть во всех уголках страны, отметила Снежана Мороз. Один из них – Иван Кустинский, который безвозмездно занимается с ребятами-инвалидами. В рамках проекта «На пути к мечте» он научил играть на баяне жителя деревни Застаринье Дениса Ревковского, который в детстве лишился зрения, но всегда мечтал стать музыкантом. Именно такие неравнодушные к чужим проблемам люди обменяются успешными практиками и договорятся о новых форматах сотрудничества. К новостям компании. только по 31 августа. Ювелирное украшение со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону 8029-716-44-44. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Богданович ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
2: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.